изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: Сегодня кратковременный дождь. Синоптики прогнозируют в Гомеле и Могилеве. В остальных городах вещание Центр ФМ без осадков. В Витебске и Могилеве плюс 16-18. В Гродно плюс 20-22. В Бресте 23-25 градусов тепла. В Гомеле от 17 до 19 со знаком плюс. В Минске сегодня плюс 16-18. Облачно, с прояснениями, ожидается дождь.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Центр FM. Классика жанра.
1: Push me and then just touch me till I can get my

Центр FM. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM. Hey, tell me a story.

0: Центр FM. Погода на Центр FM.
1: Партнер прогноза погоды — лекарственный препарат Альгиномакс от Академфарм.
2: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки Альгиномакс – защитный барьер для вашего пищевода и желудка. Альгиномакс от Академфарм. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель Академфарм. Реклама.
1: Сегодня кратковременный дождь. Синоптики прогнозируют в Гомеле и Могилеве, в остальных городах вещания Центр ФМ без осадков. В Витебске и Могилеве плюс 16-18, в Гродно плюс 20-22, в Бресте 23-25 градусов тепла. В Гомеле от 17 до 19 со знаком плюс. В Минске сегодня плюс 16-18, облачно, с прояснениями, ожидается дождь.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Этот код не подобрать. Его можно только услышать.
1: Белорусские женщины.
0: Имя за именем. Судьба за судьбой.
1: Проект «Код Евросиний» на Центр-ФМ.
2: Реклама. Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
1: Белорусский трек.

Новинки эфира на центре. Нифра. Awaken your soul. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере by и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Nox One и Marsh Nemura.

Новинки эфира на центре. Оливер Смит и Бенджамин Русте. Be The One. Ремикс Мэромек. На центре много интересного.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Бомбос, shut it down.

0: слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Пол Дайки, Кир Макаули, «When I Found You». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива не найдете нигде. Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Новый трек.

0: FM. Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула. Всего от 75 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
4: Дискотека СССР в Минске. Вы помните эти мелодии? Вы знаете эти имена? 4 часа. Только звезды, только хиты. 8 августа. Минск-Арена. 16+.
5: Химия – это мост от земного к космическому. От колбы до высоких технологий. Гродно-Азот поздравляет коллег с профессиональным праздником – Днем химика. Более 60 лет вы пишете историю отрасли, создавая будущее из молекул и огня. А год белорусской женщины доказывает – профессионализм не знает пола, но соединяет мудрость традиций и смелость новаторства, рождая великие победы. Пусть формула успеха всегда будет в ваших руках. Гродно-Азот. Энергия, которая не иссякает.
6: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
7: Гостевые миксы белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио Центр FM.
8: Танцевальное радио
9: Центр FM.
10: Новый трек.

0: Сегодня кратковременный дождь. Синоптики прогнозируют в Гомеле и Могилеве. В остальных городах вещание центра ФМ без осадков. В Витебске и Могилеве плюс 16-18, в Гродно плюс 20-22, в Бресте 23-25 градусов тепла. В Гомеле от 17 до 19 со знаком плюс. В Минске сегодня плюс 16-18, облачно с прояснениями, ожидается дождь.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Начало часа представляет официальный дилер Белджи и Джили. Luxury Motors Plus.
1: Джили EX2. Электромобиль для города нового поколения. Стильный, технологичный и полностью электрический. В наличии от 39 900 рублей. Кредит от 0,95%. Джили Luxury Motors Plus. Маяковского 2, Орловская 88. 7991. Джили.бай. Цена с учетом лояльного трейдинга.

0: Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
2: Накс. Little Love. На специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
3: «Белинтертранс». Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. «Белинтертранс». Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
4: Как сохранить лето в банке?
2: Легко. Берем душистую землянику, бархатистую малину, медовую грушу, сочную клубнику.
4: А дальше?
2: А дальше добавляем желирующий сахар. 7 минут и готово. Желирующий сахар «Классик» 1:1 от Жабинковского сахарного завода. Только натуральный вкус настоящего лета.

0: Новости.
1: Отношения, проверенные временем. Александр Лукашенко накануне во Дворце независимости встретился с главой Татарстана. Президент отметил, в Минске очень позитивно оценивают темп, который в экономике набрала Казань, несмотря на всю турбулентность в мире. Александр Лукашенко и Рустам Миниханов при этом не просто давно знакомы, они давние друзья, и встреча началась соответствующая. Президент в шутку упрекнул казанцев за победу их Акбарса над минским «Динамо» в четвертьфинале хоккейного Кубка Гагарина. Также глава Татарстана посетил образовательный центр МЧС и уже поручил создать у себя в регионе такой же. Александр Лукашенко пообещал любую поддержку. Дни Казани продолжаются в белорусской столице. Бизнес-форум, деловая и спортивная программы, новое соглашение о партнерстве. Сегодня заключительный день. Этот визит – ответный шаг. В прошлом году Дни Минска принимала столица Татарстана. А сегодня города-побратимы укрепляют связи на белорусской земле. Накануне делегация из России побывала на священном для двух народов месте на площади Победы. Память героев Великой Отечественной войны почтили минуты молчания. Руководство Мингурисполкома, глава российского региона и мэр Казани возложили цветы к монументу, обсудили и торгово-экономическое сотрудничество. Беларусь привлекает все больше европейских туристов. Более 76 тысяч иностранцев посетили нашу страну по безвизу с начала года. Это граждане 38 стран, жителям которых предоставлено право упрощенного въезда. Больше всего гостей из соседних стран Литвы, Латвии и Польши. Приезжают не только навестить родных и друзей, но и отдохнуть, и оздоровиться. Туристов привлекает безопасность, доступная медицина и качественные продукты по лояльным ценам. Немаловажный факт. Фактор гостеприимства самих белорусов. Безвизовый въезд в нашу страну работает уже 4 года. За это время ее посетили более 1 миллиона 330 тысяч европейцев. Сегодня в Беларуси официально стартует вступительная кампания. Абитуриенты сдают централизованный экзамен и тестирование. Проверят знания по предмету на выбор. На ЦТ зарегистрированы более 66 тысяч человек. На ЦЭ на 7 тысяч меньше. Испытания пройдут в 144 пунктах. Доставка учащихся будет организована в сопровождении педагогов. С собой необходимо взять паспорт или ID-карту, пропуск и черную гелевую ручку. В случае нарушения правила абитуриент удаляется из аудитории. Следующие испытания пройдут 29 мая по белорусскому и русскому языкам. Теперь новости наших деловых партнеров. Загородный формат жилья всего в 2 километрах от Минска. Новое предложение от Мопит. Малоэтажная застройка в поселке Солнечном. Подробности на Мопит Бай или по телефону А1 545 02 42. Я Евгений Лашковский. Хорошего утра.

0: каждом маленьком ребенке и мальчишке, и девчонке сил на двое-трое взрослых или на десятерых.
1: Международный день защиты детей на Центр-ФМ.
2: Детям можно купить чего-нибудь вкусненького, но в меру. Ну, потому что если, к примеру, много сладкого съесть, то от этого могут испортиться зубы, и это будет не праздник, а какое-то лечение зубов.
3: Я бы сказала, что у меня уже полудетство. Просто живешь и живешь, все, ничего такого.
4: Детство – это какой-то момент жизни, когда все должны быть счастливы. В детстве можно как следует повеселиться.
5: Я бы хотела поехать в какую-то путевку и часто приводить друзей с ночевками домой.
6: Я желаю всем детям, чтобы они хорошо отдохнули летом и у них хорошо провели каникулы.
1: Международный день защиты детей на Центр-ФМ.
0: Беларусьбанк желает, чтобы это лето было счастливым для каждого ребенка.
7: 10, 9, 8, 7.
8: Это запуск грандиозного фейерверка в Зебраленде. Очередное развлечение, которое тестят на себе зебры-испытатели, чтобы выбрать самое улетное.
7: 5, 4, 3.
8: На этих улетных развлечениях можно получить еще больше удовольствия благодаря манибеку.
7: 1.
8: Приручи дикий манибек с картой Зебра от Беларусьбанка. Лови яркие впечатления и манибек 5% на развлечения. Yeah.

что будет далее, через мгновение. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM. Танцевальное радио Центр FM. Новый трек.

0: Реклама.
1: Дискотека СССР в Минске. Вы помните эти мелодии? Вы знаете эти имена? Четыре часа. Только звезды. Только хиты. 8 августа. Минск-арена. 16+.
2: 5 по цене 4 в Конте. Выбирайте 5 пар носков и колготок, оплатите всего за 4. Женские, мужские и детские. Все категории можно смешивать. Акция действует в магазинах Конте и онлайн. Подробности на conteshop.by и по телефону 8029-622-69-66.
3: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.

0: Прогнозы погоды, лекарственный препарат Альгиномакс от Академфарм.
1: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки Альгиномакс – защитный барьер для вашего пищевода и желудка. Альгиномакс от Академфарм. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель Академфарм. Реклама.
3: Сегодня кратковременный дождь. Синоптики прогнозируют в Гомеле и Могилеве, в остальных городах вещания центров М без осадков. В Витебске и Могилеве плюс 16-18, в Гродно плюс 20-22, в Бресте 23-25 градусов тепла. В Гомеле от 17 до 19 со знаком плюс. В Минске сегодня плюс 16-18, облачно с прояснениями, ожидается дождь.
4: По материалам ресурса «Погода Бай».
3: Начало часа представляет официальный дилер BLG и Geely. Luxury Motors Plus.
5: Geely EX2. Электромобиль для города нового поколения. Стильный, технологичный и полностью электрический. В наличии от 39 900 рублей. Кредит от 0,95%. Geely Luxury Motors Plus. Маяковского 2, Орловская 88. 7991. Geely.by. Цена с учетом лояльного трейдинга.

0: Реклама. Химия – это мост от земного к космическому. От колбы до высоких технологий. Гродно-Азот поздравляет коллег с профессиональным праздником – Днем Химика. Более 60 лет вы пишете историю отрасли, создавая будущее из молекул и огня. А год белорусской женщины доказывает – профессионализм не знает пола, но соединяет мудрость традиций и смелость новаторства, рождая великие победы. Пусть формула успеха всегда будет в ваших руках. Гродно-Азот. Энергия, которая не иссякает.
1: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественные

0: А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Белорусский трек.

нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Фэдди Элегант.

0: Новости.
1: Отношения проверены временем. Александр Лукашенко накануне во Дворце независимости встретился с главой Татарстана. Президент отметил, в Минске очень позитивно оценивают темп, который в экономике набрала Казань. Несмотря на всю турбулентность в мире, Александр Лукашенко и Рустам Миниханов при этом не просто давно знакомы, они давние друзья. И встреча началась соответствующая. Президент шутку упрекнул казанцев за победу их Акбарса над минским «Динамо» в четвертьфинале хоккейного кубка «Гагарина». Также глава Татарстана посетил образовательный центр МЧС и уже поручил создать у себя в регионе такой же. Александр Лукашенко пообещал любую поддержку. Звезды ближе, чем кажется. Культурно-просветительский проект «Космос. Моя история» принял Минский аэроклуб. Встреча приурочена к 65-летию первого космического полета человека и году белорусской женщины. Для молодежи подготовили экскурсии, тематические встречи и интерактивную программу. У каждого участника была уникальная возможность пообщаться с теми, кто прошел подготовку к полету на орбиту. Медведь навел страху на туристов в Румынии. Зверь забрался в отель на горнолыжном курорте. В поисках провианта сумел самостоятельно открыть дверь и напугал отдыхающих. Сотрудникам гостиницы пришлось дежурить всю ночь, поскольку полицейские приезжать отказались, решив, что случай не чрезвычайный. К счастью, никто не пострадал. Разве что имидж курорта. Некоторые гости теперь отказываются от путевок. Встреча с медведями в этом регионе Румынии уже не первая. Жители горных районов давно требуют от властей принять меры. У гигантского стального зубра на трассе М1 в районе Барановичей появится придорожное кафе. В меню будут блюда татарской и белорусской кухни. Это продолжение договоренности Брестской области с Татарстаном. Как рассказал зампред облсполкома, зубр уже стал точкой притяжения. Люди останавливаются, фотографируются, но им негде перекусить. Новое заведение закроет этот запрос. Акцент сделают на быстрых и удобных блюдах. Например, куриных крылышках и ножках с белорусско-татарским характером. Я Евгений Лашковский. Хорошего утра.

радио онлайн на Центр.фм в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр.фм». Новинки эфира на Центре.

0: Центр FM. Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бейер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM. Танцевальное радио. Центр FM.
1: Новый трек.
2: Scooter W&W. Welcome to the rave culture.

0: Сегодня кратковременный дождь. Синоптики прогнозируют в Гомеле и Могилеве, в остальных городах вещания центра ФМ без осадков. В Витебске и Могилеве плюс 16-18, в Гродно плюс 20-22, в Бресте 23-25 градусов тепла. В Гомеле от 17 до 19 со знаком плюс. В Минске сегодня плюс 16-18, облачно с прояснениями, ожидается дождь.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».
0: Начало часа представляет официальный дилер Белджи и Джили. Luxury Motors Plus.
2: Джили EX2. Электромобиль для города нового поколения. Стильный, технологичный и полностью электрический. В наличии от 39 900 рублей. Кредит от 0,95%. Джили Luxury Motors Plus. Маяковского 2, Орловская 88. 7991. Geely.by. Цена с учетом лояльного трейдинга.

Новинки эфира на центре. Белорусский трек.

0: Реклама.
1: УП «Мингаз» объявляет акцию. Покупая газовую плиту, духовой шкаф или варочную панель, доставку, установку и подключение вы получаете абсолютно бесплатно. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
2: В торговом центре «Кирмаш» ежедневно скидки до 50% на женскую одежду и ювелирные изделия, до 35% на товары для дома, обувь, домашний текстиль, до 40% на галантерею, одежду для мужчин и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кирмаш.бай», телефон 270-72-00.
3: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет, реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет», город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
0: Русский трек.
4: I need a man. He can do what I can. You gon' buy me something? I only take Cartier. I like French. Call me Tiffany. Te prendo, no quiero.

0: каждом маленьком ребенке и мальчишке, и девчонке есть секрет, который взрослым не разведать никогда.
1: Международный день защиты детей на Центр-ФМ.
2: Мне кажется, по мною до 18 длится детство. После это уже все, ты взрослый. Ты можешь бегать, но уже не так быстро, там, не так.
3: Счастливое детство – это когда можешь есть мороженое постоянно, и тебе никто не запрещает его.
4: Взрослым нельзя прогуливать работу, потому что их тогда будут ругать. Директор или другие работники. А в школу можно просто освобождение принести, и все.
5: Ну, ребенок, он, например, может баловаться, идти смешно, а взрослый он, ну вот, идти как обычный человек.
1: Международный день защиты детей на Центр-ФМ.
0: Беларусьбанк желает, чтобы это лето было счастливым для каждого ребенка.
6: 10, 9, 8, 7.
7: Это запуск грандиозного фейерверка в Зебраленде. Очередное развлечение, которое тестят на себе зебра-испытатели, чтобы выбрать самое улетное.
6: 5, 4, 3.
7: На этих улетных развлечениях можно получить еще больше удовольствия благодаря манибеку.
6: 1.
7: Приручи дикий манибек с картой Зебра от Беларусьбанка. Лови яркие впечатления и манибек 5% на развлечения.
8: Центр FM.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Джошуа, Out of My Mind. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфир.

0: FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.
2: Новый трек.

0: Новости.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов ОАО «Дорстроймонтажтрест» со столетием со дня основания предприятия. Глава государства отметил, что за годы работы созданы с нуля и модернизированы тысячи сложнейших объектов транспортной, производственной и социальной инфраструктуры, в том числе такие, как вторая взлетно-посадочная полоса национального аэропорта Минск, железнодорожная ветка к Белорусской АЭС, реконструкция железнодорожного вокзала в Бресте. Наша страна и Минск, в частности, укрепляют отношения с регионами России. Это наши стратегические партнеры, с которыми строим союзное государство. Завершаются Дни Казани в Минске. Этот визит – ответный шаг. В прошлом году Дни Минска принимала столица Татарстана, а сейчас города-побратимы укрепляют связи на белорусской земле. В частности, на бизнес-форуме руководители ведущих предприятий Казани. Это и тяжелое машиностроение, и IT, и медицина. Казанские врачи посетили одну из столичных больниц, где изучили наш опыт от экспресс-диагностики опухолей до доступной стоматологии для инвалидов. Говорили о других новейших технологиях, которые планируют внедрять совместно. Крупный пожар охватил жилой район в филиппинском городе Тагиг. Небольшая искра переросла в масштабную катастрофу. Плотная застройка домов позволила пламени быстро распространиться. Сейчас более 800 человек остались без крыши над головой. Местные власти оперативно переместили их во временное убежище. Там им оказывается необходимая помощь. Доставлены продукты питания и медикаменты. А пожарные продолжают бороться с огнем, пока справиться с ним не удается. День открытых дверей проходит сегодня в столичной службе занятости. Предложено более 250 рабочих мест. Их представили Минский городской социальный пансионат «Виача», городская аварийная служба, прайм-ресурс-комплект, партизанский отдел департамента охраны МВД, филиал «Транспортный парк номер 1» «Минск-Транса» и другие. Теперь новости наших деловых партнеров. Загородный формат жилья всего в 2 километрах от Минска. Новое предложение от «Мопит». Малоэтажная застройка в поселке Солнечном. Подробности на «Мопит.Вай» или по телефону 1-545-02-42. Я Евгений Лошковский. Хорошего утра.

услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Кьюра RDY. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: Будь в движении. На Центр FM.
1: О спорте просто с Олегом Шебека. Арина Соболенко сегодня стартует на Ролан-Гаррос. Соперница первой ракетки мира, испанка Джессика Бузос-Манейра, которая замыкает топ-50 рейтинга WTA. Ранее эти теннисистки встречались дважды и оба раза побеждала белоруска. Начало матча сегодня в 13:00. Арина Соболенко еще не выигрывала Ролан-Гаррос. В прошлом сезоне она дошла до финала, где уступила американке Кори Гауф. Парапланеристка чудом выжила после того, как над Альпами ее сбил самолет. Спортсменка спокойно совершала полет и снимала на видео безмятежность горных красот. Однако из-за спины прямо над ней, словно из ниоткуда, появился одномоторный самолет и, пролетая в непосредственной близости, срезал напрочь параплан. К счастью, женщина не растерялась, успела раскрыть запасной парашют и отделалась легкими травмами. А вот гонщики «Формулы-2», наоборот, проявили филигранную технику вождения. На этапе в Монреале на трассу выбежала белка и, конечно же, решила перебежать ее именно тогда, когда по ней проезжали болиды. К счастью, следуя за автомобилем безопасности, скорость машин была не максимальной, но 15 пилотам пришлось изрядно потрудиться, чтобы не сбить пушистого нарушителя. Болельщики в сети восхищаются реакцией гонщиков, а белка в итоге добила своего, перебежала трассу и отправилась по своим делам. Это были новости спорта на Центр FM.
0: Будь в движении! На Центр FM.

Реклама. Химия – это мост от земного к космическому. От колбы до высоких технологий. Гродно Азот поздравляет коллег с профессиональным праздником – Днем Химика. Более 60 лет вы пишете историю отрасли, создавая будущее из молекул и огня. А год белорусской женщины доказывает – профессионализм не знает

0: нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Центр. Новый трек.

0: прогноза погоды, лекарственный препарат Альгиномакс от Академфарм.
1: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки Альгиномакс – защитный барьер для вашего пищевода и желудка. Альгиномакс от Академфарм. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель Академфарм. Реклама.
3: Сегодня кратковременный дождь. Синоптики прогнозируют в Гомеле и Могилеве. В остальных городах вещание Центр ФМ без осадков. В Витебске и Могилеве плюс 16-18, в Гродно плюс 20-22, в Бресте 23-25 градусов тепла. В Гомеле от 17 до 19 со знаком плюс. В Минске сегодня плюс 16-18, облачно с прояснениями, ожидается дождь.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Новинки ефіра на центрі.
1: Білоруський трек.
0: Денис Мисько і

0: Новинки ефіра на центрі.
1: Білоруський трек.
0: Діджей Нім.

0: Этот код не подобрать. Его можно только услышать.
1: Белорусские женщины.
0: Имя за именем. Судьба за судьбой.
1: Проект «Код Евросиний» на Центр-ФМ.
2: Реклама. То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Белорусский трек.

0: Ураган.
1: Новинки эфира на центре. Лейтон Джордани и Green Velvet, Bennett Kicks, Rebuke Remix. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает.

друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Лилия Палмер и Армин Ван Бюрен. Айгири. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр.ФМ в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр.ФМ». Новинки эфира на Центре. Мэдикс, Оли Джеймс и Ханна Лейн. Трансмиссион. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр-ФМ».

0: Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Танцевальное радио.
1: Центр FM.
2: Новый трек.

0: Новости.
1: Сегодня во Дворце независимости делегация из крупнейшей страны Африки. Александр Лукашенко встречается с председателем Национального народного собрания Алжира. Беларусь и Алжир последовательно расширяют сотрудничество, а политический диалог между странами становится все более интенсивным. На повестке развития двусторонних отношений, межпарламентские контакты, новое направление сотрудничества. Беларусь рассчитывает на активизацию всестороннего взаимодействия между Минском и Тбилиси на благо наших народов, в том числе в торгово-экономической, гуманитарной, культурной сферах. Белорусский лидер поздравил президента Грузии с Днем независимости. Александр Лукашенко убежден, что Грузия продолжит двигаться путем устойчивого развития, укрепления государственных институтов и улучшения благосостояния граждан, что, в свою очередь, будет способствовать поступательному прогрессу страны и повышению ее авторитета на международной арене. В Беларуси проходит очередное заседание Совета постпредов стран Содружества. Его организовали в выездном формате в городе Лида. На встрече планируют подвести итоги заседания Совета глав правительств СНГ, обсудить реализацию принятых документов и достигнутых договоренностей. Всего в повестке 4 вопроса. Превратилась в тарзанку. В Индии более 300 туристов застряли на канатной дороге на высоте 150 метров. Техническая неисправность вызвала панику. Многие из путешественников оказались запертыми в кабинках. Масштабная спасательная операция продлилась 7 часов. Ее осложнил сильный ливень. Специалисты использовали веревки и лестницы, чтобы безопасно спустить туристов на землю. Всех спасли. Это не первый подобный случай на этой канатной дороге. Ограничения на посещение лесов действуют в 102 районах Беларуси. Наиболее строгие меры действуют в 3 областях – Брестской, Гомельской и Гродненской. Здесь ограничения распространяются на всю территорию. Теперь новости наших деловых партнеров. Загородный формат жилья всего в 2 километрах от Минска. Новое предложение от Мопит. Малоэтажная застройка в поселке Сонечном. Подробности на Мопит.бай или по телефону 1-545-02-42. Я Евгений Лашковский. Хорошего утра.

0: ребенок вылезает из пеленок и готов бежать и прыгать и сломать вам сразу все.
1: Международный день защиты детей на Центр-ФМ.
2: Детство – это можно делать, что захочешь.
3: Ребенком быть классно. Детство длится до того момента, пока ты сам не захочешь повзрослеть.
4: Взрослые, они уже такие, чуть-чуть старые, можно так сказать. Им тяжело там бегать, им тяжело там всякие упражнения делать. А детям это легко.
5: Наказывать вообще детей нельзя. Для меня наказание, когда у меня забирают телефон. Но без сладенького я бы прожила еще один день. Без телефона нет.
6: Я желаю всем детям счастья, здоровья, чтобы родители никогда не разводились и все было хорошо.
1: Международный день защиты детей на Центр-ФМ.
7: Беларусьбанк желает, чтобы это лето было счастливым для каждого ребенка.
8: 10, 9, 8, 7.
9: Это запуск грандиозного 6. Фейерверка в Зебраленде. Очередное развлечение, которое тестят на себе зебра-испытатели, чтобы выбрать самое улетное.
8: 5, 4, 3.
9: На этих улетных развлечениях можно получить еще больше удовольствия благодаря манибеку.
8: 1.
9: Приручи дикий манибек с картой Зебра от Беларусьбанка. Лови яркие впечатления и манибек 5% на развлечения.
10: Новинки эфира на Центре. A7A.

0: Реклама. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
1: Дискотека СССР в Минске. Вы помните эти мелодии? Вы знаете эти имена?

0: Сегодня кратковременный дождь. Синоптики прогнозируют в Гомеле и Могилеве, в остальных городах вещания Центр ФМ без осадков. В Витебске и Могилеве плюс 16-18, в Гродно плюс 20-22, в Бресте 23-25 градусов тепла. В Гомеле от 17 до 19 со знаком плюс. В Минске сегодня плюс 16-18, облачно с прояснениями, ожидается дождь.
1: По материалам ресурса «Погода Бай».
0: Начало часа представляет официальный дилер Белджи и Джили. Luxury Motors Plus.
2: Джили EX2. Электромобиль для города нового поколения. Стильный, технологичный и полностью электрический. В наличии от 39 900 рублей. Кредит от 0,95%. Джили Luxury Motors Plus. Маяковского 2, Орловская 88. 7991. Джили.бай. Цена с учетом лояльного трейдинга.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
0: Белорусский трек.

Новинки эфира на центре. Анима и Саламан. Тилайдаль. На центре много интересного, а с каждым днем.

услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Арджай и Эко Into the Deep. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

радио онлайн от Центр.ФМ в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр.ФМ». Новинки эфир.

0: Новости.
1: Будущее белорусско-алжирских экономических отношений. Президент видит в создании кооперационных предприятий. Дальнейшее развитие сотрудничества глава государства обсудил с председателем Национального народного собрания парламента североафриканской страны. Экономика Алжира уверенно растет, валютные резервы впечатляют, инфляция остается низкой, при этом визитная карточка страны – добыча нефти и газа. Однако сегодня акцент смещается на внутреннее развитие и использование ресурсов для подъема смежных отраслей. То есть экономика диверсифицируется, есть последовательный уход от сырьевой зависимости и ставка на развитие промышленности и сельского хозяйства. Дни Казани продолжаются в белорусской столице. Бизнес-форум, деловая и спортивная программы, новое соглашение о партнерстве. Сегодня заключительный день. Этот визит – ответный шаг. В прошлом году Дни Минска принимала столица Татарстана, а сегодня города-побратимы укрепляют связи на белорусской земле. Накануне делегация из России побывала на священном для двух народов месте. На площади Победы память героев Великой Отечественной войны почтили минуты молчания. Руководство Мингорисполкома, глава российского региона и мэр Казани возложили цветы к монументу. Обсудили торгово-экономическое сотрудничество. Беларусь привлекает все больше европейских туристов. Более 76 тысяч иностранцев посетили нашу страну по безвизу с начала года. Это граждане 38 стран, жителям которых предоставлено право упрощенного въезда. Больше всего гостей из соседних стран – Литвы, Латвии и Польши. Приезжают не только навестить родных и друзей, но и отдохнуть, оздоровиться. Туристов привлекает безопасность, доступная медицина и качественные продукты по лояльным ценам. Немаловажный фактор – гостеприимство самих белорусов. Безвизовый въезд в нашу страну работает уже 4 года. За это время его посетили более 1 330 000 европейцев. Старейший баобаб погибает на Мадагаскаре. Дереву 1200 лет. Его окружность почти 29 метров. Оно рухнет через 2-3 года. Всему виной изменение климата. Тропический шторм Джуд нанес сильный удар. Вода заполнила пол и ствол. Начались гниение, плесень и грибок. Затем обрушилась одна из главных ветвей. Верный признак скорой смерти. В 2018 году уже погиб другой баобаб возрастом 1400 лет. Ученые говорят о беспрецедентной волне вымирания древних гигантов по всей Африке. Теперь новости наших деловых партнеров. Загородный формат жилья всего в 2 километрах от Минска. Новое предложение от Мопит. Малоэтажная застройка в поселке Солнечном. Подробности на Мопит Баи или по телефону 1-545-0242. Я Евгений Лошковский. Хорошего дня.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Алок и Steel Wall выпустили трек «Flavor». Бразильский продюсер Алок и австралийский артист Steel Wall представили совместную работу «Flavor». Это мощный хаус-гимн с запоминающимся вокальным хуком, созданный для клубов. Релиз последовал за презентацией нового сценического концепта Алок Rave Box на мероприятии Rave the World в Бразилии. Алок продолжает глобальный тур, включая выступления на Rock in Rio, резиденцию Rave the World и хедлайнерское шоу в лондонском O2.

0: Реклама.
1: Дискотека СССР в Минске. Вы помните эти мелодии? Вы знаете эти имена? 4 часа. Только звезды, только хиты. 8 августа. Минск-Арена. 16+.
0: Новый трек.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды –

0: Партнер прогноза погоды – лекарственный препарат «Альгиномакс» от «Академфарм».
1: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки «Альгиномакс» – защитный барьер для вашего пищевода и желудка. «Альгиномакс» от «Академфарм». Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель «Академфарм». Реклама.
3: Сегодня кратковременный дождь. Синоптики прогнозируют в Гомеле и Могилеве, в остальных городах вещания Центр ФМ без осадков. В Витебске и Могилеве плюс 16-18, в Гродно плюс 20-22, в Бресте 23-25 градусов тепла. В Гомеле от 17 до 19 со знаком плюс. В Минске сегодня плюс 16-18, облачно с прояснениями, ожидается дождь.
4: По материалам ресурса «Погода Бай».
3: Начало часа представляет официальный дилер Белджи и Джили. Лакшери Моторс Плюс.
5: Джили EX2. Электромобиль для города нового поколения. Стильный, технологичный и полностью электрический. В наличии от 39 900 рублей. Кредит от 0,95%. Джили Лакшери Моторс Плюс. Маяковского 2, Орловская 88. 7991. Джили.бай. Цена с учетом лояльного трейдинга.

0: Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек. Накс, Little Love. На специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM».

0: Реклама. Химия – это мост от земного к космическому. От колбы до высоких технологий. Гродноазот поздравляет коллег с профессиональным праздником – Днем химика. Более 60 лет вы пишете историю отрасли, создавая будущее из молекул и огня. А год белорусской женщины доказывает – профессионализм не знает пола, но соединяет мудрость традиций и смелость новаторства, рождая великие победы. Пусть формула успеха всегда будет в ваших руках. Гродноазот. Энергия, которая не иссякает.
1: УП «Мингаз» предлагает огромный ассортимент техники от ведущих производителей и консультации опытных специалистов, которые помогут выбрать идеальную модель именно для вас. Не упустите возможность обновить кухню быстро и без лишних затрат. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.

0: каждом маленьком ребенке, и мальчишке, и девчонке сил на двое-трое взрослых или на десятерых.
1: Международный день защиты детей на Центр-ФМ.
2: Взрослый ведет себя по-взрослому, не веселится, не бегает, не играет. А ребенок, он веселый, задорный.
3: Можно понять, что перед тобой ребенок, а не взрослый, но потому что еще нет никаких прыщей на лице.
4: Уже хочется работать, обеспечивать себя самой.
2: Но ты уже не ходишь в школу, в садик, и уже ходишь на работу. И уже ты не такой позитивный.
5: Я хочу, чтобы это лето было теплое, и чтобы я загорала. И все тоже.
1: Международный день защиты детей на Центр-ФМ.
0: Беларусьбанк желает, чтобы это лето было счастливым для каждого ребенка.
6: 10, 9, 8, 7.
7: Это запуск грандиозного фейерверка в Зебраленде. Очередное развлечение, которое тестят на себе зебры-испытатели, чтобы выбрать самое улетное.
6: 5, 4, 3.
7: На этих улетных развлечениях можно получить еще больше удовольствия благодаря манибеку.
6: 1.
7: Приручи дикий манибек с картой Зебра от Беларусьбанка. Лови яркие впечатления и манибек 5% на развлечения.

Новинки эфира на центре. Нифра. Awaken your soul. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Nox One и Marsh Nemora.

0: Новости.
1: Будущее белорусско-алжирских экономических отношений президент видит в создании кооперационных предприятий. Дальнейшее развитие сотрудничества глава государства обсудил с председателем Национального народного собрания парламента североафриканской страны. Экономика Алжира уверенно растет. Валютные резервы впечатляют, инфляция остается низкой, при этом визитная карточка страны – добыча нефти и газа. Однако сегодня акцент смещается на внутреннее развитие и использование ресурсов для подъема смежных отраслей. То есть экономика диверсифицируется. Есть последовательный уход от сырьевой зависимости и ставка на развитие промышленности и сельского хозяйства. Звезды ближе, чем кажется. Культурно-просветительский проект «Космос. Моя история» принял Минский аэроклуб. Встреча приурочена к 65-летию первого космического полета человека и году белорусской женщины. Для молодежи подготовили экскурсии, тематические встречи и интерактивную программу. У каждого участника была уникальная возможность пообщаться с теми, кто прошел подготовку к полету на орбиту. Медведь навел страху на туристов в Румынии. Зверь забрался в отель на горнолыжном курорте. В поисках провианта сумел самостоятельно открыть дверь и напугал отдыхающих. Сотрудникам гостиницы пришлось дежурить всю ночь, поскольку полицейские приезжать отказались, решив, что случай не чрезвычайный. К счастью, никто не пострадал, разве что имидж курорта. Некоторые гости теперь отказываются от путевок. Встреча с медведями в этом регионе Румынии уже не первая. Жители горных районов давно требуют от властей принять меры. У гигантского стального зубра на трассе М1 в районе Барановичей появится придорожное кафе. В меню будут блюда татарской и белорусской кухни. Это продолжение договоренности Брестской области с Татарстаном. Как рассказал зампред облсполкома, зубр уже стал точкой притяжения. Люди останавливаются, фотографируются, но им негде перекусить. Новое заведение закроет этот запрос. Акцент сделают на быстрых и удобных блюдах. Например, куриных крылышках и ножках с белорусско-татарским характером. Я Евгений Лашковский. Хорошего дня.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха. ОАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. ОАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
3: Дискотека СССР в Минске. Вы помните эти мелодии? Вы знаете эти имена? Четыре часа. Только звезды. Только хиты. 8 августа. Минск-арена. 16+.
4: Белинтертранс. Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. Белинтертранс. Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
5: Белорусский трек.

белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит

0: Дождь. Синоптики прогнозируют в Гомеле и Могилеве, в остальных городах вещания центр ФМ без осадков. В Витебске и Могилеве плюс 16-18, в Гродно плюс 20-22, в Бресте 23-25 градусов тепла. В Гомеле от 17 до 19 со знаком плюс. В Минске сегодня плюс 16-18, облачно с прояснениями, ожидается дождь.
1: По материалам ресурса «Погода.бай». Центр ФМ.

0: Начало часа представляет официальный дилер BLG и Geely. Luxury Motors Plus.
1: Geely EX2. Электромобиль для города нового поколения. Стильный, технологичный и полностью электрический. В наличии от 39 900 рублей. Кредит от 0,95%. Geely Luxury Motors Plus. Маяковского 2, Орловская 88. 7991. Geely.by. Цена с учетом лояльного трейдинга.

0: Реклама.
1: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.

Новинки эфира на центре. Ахмед Хелми и Допенберг. Break it. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр.ФМ в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр.ФМ». Новинки эфира на Центре. Wild. Олберт Брайт «Wild».

0: Новости.
1: В Беларуси стартуют трехдневные тыловые учения вооруженных сил. С 26 по 28 мая пройдет командно-штабное учение с участием органов военного управления, соединений, воинских частей и организаций тылового обеспечения. К учениям также привлечены военнообязанные из запаса. Все практические мероприятия будут проводиться на объектах тыла впервые. Беларусь и Россия усилят борьбу с отмыванием денег. Национальный банк и Федеральная служба по финансовому мониторингу России подписали меморандум о взаимопомощи. Стороны будут обмениваться профильной информацией, результатами исследований рисков и сообщать друг другу о новых схемах отмывания денег. Посольство Румынии в Минске снова приостановило выдачу шенгенских виз. В диппредставительстве сообщили, что граждане Беларуси, которые хотят подать заявление на визу, нужно обращаться в консульский отдел посольства Румынии в Москве. В Минске посольство Румынии продолжит рассматривать только экстренные случаи, которые касаются граждан Румынии. На реставрацию Софийского собора в Полоцке направят 2 миллиона 400 рублей. Исторический памятник высшей категории включили в новую госпрограмму культурного пространства на ближайшие 5 лет. 1 миллион рублей поступит из республиканского бюджета, а 1 400 000 закроет местный бюджет. Выделенные деньги освоят поэтапно. Чтобы музей не терял доход в первые 2 года, реставрация закрывать залы для экскурсий и концертов органной музыки не будут. Объект продолжит работу в привычном режиме. Собор остается одним из главных туристических мест в Витебской области. За прошлый год он принял более 120 тысяч человек. Новости компании «Загородный формат жилья» всего в 2 километрах от Минска. Новое предложение от «Мопит» – малоэтажная застройка в поселке Солнечном. Подробности на «Мопит Бай» или по телефону А1-545-0242. И в завершение у знаменитой скульптуры «Зубра» на трассе М1 откроют придорожное кафе. В меню будут блюда татарской и белорусской кухни. Это продолжение договоренности Брестской области с Татарстаном. «Зубр» уже стал точкой притяжения. Люди останавливаются, фотографируются, но им негде перекусить. Ранее скульптуру отреставрировали, сделали ярче, благоустроили парковку. После ремонта у «Зубра» по вечерам светятся глаза, а позже добавили и дыхание. Я Марина Максимович. Хорошего дня!

0: каждом маленьком ребенке и мальчишке, и девчонке есть секрет, который взрослым не разведать никогда.
1: Международный день защиты детей на Центр ФМ.
2: Хотелось бы, чтобы меня кто-то защитил от того, чтобы я не ходила в школу и не убиралась дома.
3: Детство – это что отличает детей от взрослых? Например, взрослый человек не может носить яркую одежду, а ребенок может.
4: Дети любят больше яркое, а взрослые уже любят там черный, белый.
5: Летом обязательно нужно купаться в бассейне, ловить бабочек и бегать босиком.
6: Оставайтесь на волне Центр ФМ.
1: Международный день защиты детей на Центр ФМ.
0: Беларусьбанк желает, чтобы это лето было счастливым для каждого ребенка.
7: 10, 9, 8, 7.
8: Это запуск грандиозного фейерверка в Зебраленде. Очередное развлечение, которое тестят на себе зебра-испытатели, чтобы выбрать самое улетное.
7: 5, 4, 3.
8: На этих улетных развлечениях можно получить еще больше удовольствия благодаря манибеку.
7: 1.
8: Приручи дикий манибек с картой Зебра от Беларусьбанка. Лови яркие впечатления и манибек 5% на развлечения.
1: Белорусский трек.

Новинки эфира на центре. Alpha Dogs We Got That Remix CRS. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио центре.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
3: Дискотека СССР в Минске. Вы помните эти мелодии? Вы знаете эти имена? 4 часа. Только звезды, только хиты. 8 августа. Минск-Арена. 16+.
4: Белинтертранс. Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. Белинтертранс. Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
5: Новый трек.

никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: Автор прогноза погоды – лекарственный препарат «Альгиномакс» от «Академфарм».
1: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки «Альгиномакс» – защитный барьер для вашего пищевода и желудка. «Альгиномакс» от «Академфарм». Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель «Академфарм». Реклама.
3: Сегодня кратковременный дождь. Синоптики прогнозируют в Гомеле и Могилеве, в остальных городах вещания центра ФМ без осадков. В Витебске и Могилеве плюс 16-18, в Гродно плюс 20-22, в Бресте 23-25 градусов тепла. В Гомеле от 17 до 19 со знаком плюс. В Минске сегодня плюс 16-18, облачно с прояснениями, ожидается дождь.
4: По материалам ресурса «Погода.бай». Центр ФМ.

0: Реклама.
1: В торговом центре «Кирмаш» ежедневно скидки до 50% на женскую одежду и ювелирные изделия, до 35% на товары для дома, обувь, домашний текстиль, до 40% на галантерею, одежду для мужчин и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кирмаш.бай», телефон 270-72-00.
2: УП «Мингаз» напоминает, для производства ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне объектов газораспределительной системы необходимо разрешение. Получить его можно через единый портал электронных услуг или по адресу Минск, Петруся, Бровки, 1. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
3: Белорусский трек.

Новинки эфира на центре. Оливер Смит и Бенджамин Русте. Be The One. Ремикс Мэра Мэг. На центре.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Own Boss Shut It Down.

слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Пол Ван Дайк и Кир МакАули «When I Found You». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива не найдете нигде. Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.

0: Центр FM. Новости.
1: Сегодня Александр Лукашенко встретился с молдавским политиком и экс-президентом Игорем Додоном, который в настоящее время занимает пост председателя партии социалистов Республики Молдова. В ходе встречи президент предложил обсудить тематику ЕАЭС. Как известно, Молдова с 2018 года обладает статусом наблюдателя при ЕАЭС, однако в настоящее время на официальном уровне фактически не участвует в деятельности организации. Белорусская делегация во главе с Александром Вольфовичем участвует в заседании комитета секретарей совбезов ОДКБ в Москве. На встрече обсуждают обстановку в зоне ответственности организации и меры по нейтрализации угроз коллективной безопасности. Ожидается подписание документов по борьбе с терроризмом и незаконным оборотом наркотиков. 27 и 28 мая делегация примет участие в первом международном форуме по безопасности и в 14-й международной встрече высоких представителей, которые курируют вопросы безопасности. Более 200 сотрудников Комитета госконтроля будут контролировать проведение централизованных испытаний 26-29 мая, а также 2 и 5 июня. Они обратят внимание на организацию подвоза учащихся, пропуска в учреждения образования, дежурство на этажах, наличие медпункта, а также хранение экзаменационных заданий и бланков ответов, их перемещение по аудиториям и раздача заданий. В Беларуси готовят модернизацию электросетей. К проекту планируют привлечь китайских партнеров. Минэнерго рассказали, в планах реконструировать около 16 тысяч километров высоковольтных линий и более 1000 трансформаторных подстанций. И в завершении, за проведение велокарнавала в Минске в эту субботу перекроют проспект Победителей. Традиционный велокарнавал «Вива Ровер» пройдет 30 мая. В итоге с половины 11 утра и до половины 1 будет запрещено движение транспорта по проспекту Победителей от улицы Ленина до улицы Мельникайте. А с 10 часов 50 минут и до 12 часов движение по проспекту закроют от улицы Мельникайте до улицы Нарочанской. Я Марина Максимович. Хорошего дня.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Торгонский. Алок и Steel Wall выпустили трек «Flava». Бразильский продюсер Алок и австралийский артист Steel Wall представили совместную работу «Flava». Это мощный хаус-гимн с запоминающимся вокальным хуком, созданный для клубов. Релиз последовал за презентацией нового сценического концепта Алок Rave Box на мероприятии Rave the World в Бразилии. Алок продолжает глобальный тур, включая выступления на Rock in Rio, резиденцию Rave the World и хедлайнерское шоу в лондонском O2.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха. ОАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. ОАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера. Надежное сегодня. Перспективное завтра.
3: Белорусский трек.

0: Завтра без осадков в Бресте и Гомеле. В остальных городах вещания Центр ФМ пройдет кратковременный дождь, возможно, гроза. В Бресте плюс 19-21, в Витебске и Могилеве от 14 до 16 градусов тепла. В Гомеле и Гродно плюс 16-19. В столице завтра плюс 15-17, облачно с прояснениями, кратковременный дождь, возможно, гроза.
1: По материалам ресурса «Погода Бай».
2: Танцевальное радио «Центр ФМ». Новый трек.

0: Начало часа представляет официальный дилер BLG и Geely. Luxury Motors Plus.
1: Geely EX2. Электромобиль для города нового поколения. Стильный электромобиль для города нового поколения. Стильный, технологичный и полностью электрический. В наличии от 39 900 рублей. Кредит от 0,95%. Geely Luxury Motors Plus. Маяковского 2, Орловская 88. 7991. Geely.by. Цена с учетом лояльного трейдинга.

0: вот так вот красиво к нам открылся новый час музыки на Центр FM. Немного философии в эфире. Where we go? А так называется этот классный трек от Marshmello. Мы с тобой точно знаем, куда мы двигаемся, причем семимильными. Конечно, навстречу финалу рабочего дня. Ну и, конечно, навстречу прекрасной музыки, которая продолжается здесь. Это Центр FM. Я приветствую всех и каждого, кто с нами. Как всегда, дарю много классной и свежей. Несомненно, Audience с нами впереди. Медуза. Здесь Саша и его легендарнейший Эквадор в рубрике «Легендарный хит», но а также «Clean Bandit». Это все встречай в ближайшие 15 минут. Меня зовут Глеб Глебов. Хорошего дня тебе. Привет.
1: Новый трек.

0: on Fire Tonight называется он. Медуза. Итальянцы у нас в гостях на Центр FM со своим суперхитом. 16:10 на часах. Я приветствую всех и каждого. И как всегда, еще раз приглашаю в мир топовой танцевальной музыки, где не скучно никогда. Можно не просто слушать, можно еще и танцевать под любимые хиты, которые мы же и выбираем на сайте Центр FM BY, поддерживая, голосуя за любимых артистов и их творения. Give me the love, Армина Ван Бюрна. Именно с ним двигаться дальше предлагаю. Команда Blaster Jacks тоже с нами со свежим хитом. И, наконец, любимый нами Tell Me Where We Go от Clean Bandit и Tiesto. Он тоже здесь, тоже с нами и тоже совсем скоро. Это Центр FM, все лучшее для тебя. С удовольствием.
1: Реклама. Химия – это мост от земного к космическому. От колбы до высоких технологий. Гродно-Азот поздравляет коллег с профессиональным праздником – Днем Химика. Более 60 лет вы пишете историю отрасли, создавая будущее из молекул и огня. А год белорусской женщины доказывает – профессионализм не знает пола, но соединяет мудрость традиций и смелость новаторства, рождая великие победы. Пусть формула успеха всегда будет в ваших руках. Гродно-Азот. Энергия, которая не иссякает. Белорусский тренд.

0: Ребенок вылезает из пеленок и готов бежать и прыгать и сломать вам сразу все.
1: Международный день защиты детей на Центр-ФМ.
2: Мои родители всегда выполняли для сестры и для меня три желания. Это у нас новое правило, и родители должны это выполнить.
3: Ну, а конфетку когда?
4: Взрослым нельзя капризничать, нельзя выпрашивать игрушку в магазине. А детям можно.
5: Когда ты без спроса берешь чью-то вещь, когда ты без спроса идешь гулять. Вот за это можно получить.
6: У меня один раз было ПП.
7: Ну, ПП кота.
8: Так, ребенком быть лучше, чем взрослым, потому что ты можешь потусить, попрыгать сколько хочешь, ну, что хочешь делать просто.
1: Международный день защиты детей на Центр-ФМ.
9: Беларусьбанк желает, чтобы это лето было счастливым для каждого ребенка.
10: 10, 9, 8, 7.
11: Это запуск грандиозного фейерверка в Зебраленде. Очередное развлечение, которое тестят на себе зебры-испытатели, чтобы выбрать самое улетное.
10: 5, 4, 3.
11: На этих улетных развлечениях можно получить еще больше удовольствия благодаря манибеку.
10: 1.
11: Приручи дикий манибек с картой Зебра от Беларусьбанка. Лови яркие впечатления и манибек 5% на развлечения.

Beautiful, он называется именно так. Говорящее название этого суперхита от Anima. Здесь у нас еще один свежий для тебя. Ну а в стране половина пятого, мы мчимся дальше, у нас время новостей. После них здесь встречай Алессо и Нейт Смит. Проект Софокус и Push the Tempo, от него тоже впереди.

0: и, конечно, много другой классной музыки. Например, Ocean от Келвина Харриса. Далее... Беннет, Мортон и другие топовые имена. Ждем их впереди во второй половине часа. Добро пожаловать.
1: Новости.
2: В Беларуси стартовали командно-штабные учения с органами военного управления, соединениями, воинскими частями и организациями тыла. Тема учений — управления тыловым обеспечением войск, операции вооруженных сил по кризисному реагированию. В учениях, которые продлятся до пятницы, также задействованы военнообязанные, призванные из запаса. Все практические мероприятия проводятся на объектах тыла впервые. С 1 июля банки Беларуси введут доп. Защиту от мошенников, цифровой отпечаток, то есть будут фиксироваться геолокационные данные при входе в мобильный банкинг. Это делается для того, чтобы защитить граждан от мошенников. Если какие-то параметры не будут совпадать, то доступ будет блокироваться до подтверждения клиентам, что в банкинг входит именно он. Школьники Минска написали первый централизованный экзамен. На него зарегистрировалось более 59 тысяч человек. Самыми популярными предметами стали математика, обществоведение и биология. При этом сообщается, что 7 человек удалены из аудитории из-за нарушений. Ребят удалили за использование мобильных, наушников, калькулятора и внесение изменений в бланк ответов по истечении времени. В пятницу пройдет второй централизованный экзамен по белорусскому и русскому языку. С начала года в Минске более 400 водителей самокатов и других средств персональной мобильности оштрафованы за нарушение правил дорожного движения, рассказали в ГАИ. В эти дни средства персональной мобильности под пристальным контролем сотрудников с начала года только в Минске произошло 12 ДТП, с их участием в которых 6 человек пострадали. За нарушение правил дорожного движения водители средств персональной мобильности могут быть оштрафованы на сумму до 900 рублей. Новости компании. Загородный формат жилья всего в 2 километрах от Минска. Новое предложение от Мопит. Малоэтажная застройка в поселке Солнечном. Подробности на Мопит Бай или по телефону А1-545-0242. И в завершение, в Лас-Вегасе впервые прошли Олимпийские игры на стероидах. Соревнования, где спортсменам разрешили допинг, гормоны и экипировку вне обычных правил. Организаторы ждали рекордов. В итоге за 5 часов шоу они получили только один результат, быстрее официального рекорда, и 3 победы спортсменов, которые выступали без запрещенных препаратов. Всего в играх приняли участие спортсмены из 21 страны. За первое место выплачивалось по 250 тысяч долларов. Я, Марина Максимович, хорошего дня.

0: 16:51 Белорусск, столица. Центр FM по-прежнему на связи с лучшей музыкой, по твоему мнению, потому как именно ты составляешь нас плейлист, поэтому так вот с полной ответственностью и говорим. Гумгам и Don't Blink здесь далее. В продолжении часа и в его завершении Just Like That от Бенни Бенази будем слушать, и французский диджей Хюгель тоже появится совсем скоро.
1: Реклама.
2: Ой, похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
3: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
4: Дискотека СССР в Минске. Вы помните эти мелодии? Вы знаете эти имена? Четыре часа. Только звезды. Только хиты. 8 августа. Минск-арена. 16+.
5: В торговом центре «Кирмаш» ежедневно скидки до 50% на женскую одежду и ювелирные изделия, до 35% на товары для дома, обувь, домашний текстиль, до 40% на галантерею, одежду для мужчин и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кирмаш.бай», телефон 270-72-00.
6: Забудьте про дрова и счета за электричество. УП «Мингаз» делает природный газ доступным для каждого. Газификация домовладений для жителя Минска и Минского района под ключ – это просто. Мы берем на себя полный цикл работ. От подготовки документации до ввода оборудования в эксплуатацию. А вы наслаждаетесь теплом и уютом. Доступная стоимость, есть кредит и рассрочка. Ждем вас по адресу: Минск, улица Петруся Бровки, 1. Ежедневно с 8 до 20 или по телефону 162. УП «Мингаз». С нами тепло.
7: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.

0: Легендарный хит, который называется Free, обновил его французский диджей-музыкант Хюгель, подарил новую жизнь и стиль афро-хауса, в котором этот хит еще не побывал. Отныне есть у него в копилке и вот такая стилистика. Вечер музыки мы открываем в эти минуты и вместе с хитом Bodyline двигаемся дальше от Джеймс Картер на старт часа. Above and Beyond тоже впереди. Здесь же Джошуа и Джон Ньюман. Его версия обновленная хита Love Me Again появится уже скоро.
1: Погода на центр FM.
2: Партнер прогноза погоды — лекарственный препарат Альгиномакс от Академфарм.
3: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки Альгиномакс. Защитный барьер для вашего пищевода и желудка. Альгиномакс от Академфарм. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель Академфарм. Реклама.
0: Итак, облачная с прояснениями погода и без существенных осадков, а также 21 градус завтра обещают нам в Бресте, в Гродно. История следующая. Облачно с прояснениями без осадков и до 19 тепла. Облачно с прояснениями в Витебске 18 градусов, в Гомеле до 18 и облачно с прояснениями вероятен кратковременный дождь. В Могилеве завтра 16 градусов, будет облачно с прояснениями. Облачно с прояснениями и в столице до 17 градусов обещают нам в Минске.
5: Начало часа представляет официальный дилер Белджи и Джили. Luxury Motors Plus.
6: Джили EX2. Электромобиль для города нового поколения. Стильный, технологичный и полностью электрический. В наличии от 39 900 рублей. Кредит от 0,95%. Джили Luxury Motors Plus. Маяковского 2, Орловская 88. 7991. Джили.бай. Цена с учетом лояльного трейдинга.

0: Вот такая вот обновленная, прекрасная версия хита «Love Me Again» Джона Ньюмана с нами здесь в 10 минут шестого, провожает тебя домой после рабочего дня или, быть может, продолжая этот день, создает прекрасное настроение или сохраняет его именно таковым, чего тебе желаю круглые сутки, только в прекраснейшем расположении духа. Пребывать и двигаться дальше вместе, а именно вместе с «New Religion» от «Baby Rick's Sifations». Оливер Хелденс скоро с нами, его версия легендарного «Леди». Здесь с нами Роджер Санчес, Джоэл Кори, Боб Синклар и другие топовые имена впереди.
1: Этот код не подобрать, его можно только услышать.
2: Белорусские женщины.
1: Имя за именем. Судьба за судьбой.
2: Проект «Код Евросиний» на Центр-ФМ.
3: Реклама. Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
2: Белорусский трек.

0: Роджер Санчес у нас в эфире с прекрасным хитом. Только что «Greening» называется он. Отличный трек для тебя. Ну и, конечно, при поддержке «Fede Le Grand» он был написан и подарен нам. Ровно половина шестого в стране. Я, как всегда, приветствую тебя на Центр FM. Желаю прекрасного продолжения вечера и завершения дня только лишь яркого и, опять-таки, ни в коем случае не скучного, если сейчас в этой фазе находишься или планируешь это сделать в ближайшие минуты. Старт «Эмос» и его «I Like You Way Kissmas». Будем двигаться дальше. Crystallized от John Summit тоже впереди. И еще один классный трек Wish You Were Mine от Philip George с нами. Яркая солнечная летняя музыка этим вечером для тебя. Это Центр FM.
1: Новости.
2: Беларусь и Алжир рассматривают открытие посольств и запуск прямых рейсов. Об этом стало известно по итогу встречи Александра Лукашенко с председателем Национального народного собрания Алжира Ибрагимом Бугали. Ранее глава государства заявил, что Беларусь хотела бы опираться на Алжир как на одного из ключевых партнеров в Северной Африке и заинтересована в выстраивании продуктивных и долгосрочных отношений. Также сегодня президент встретился с бывшим президентом Молдовы, лидером оппозиционной партии социалистов Игорем Дадоном. Александр Лукашенко призвал Кишинев не отказываться от традиционных партнеров и сложившихся связей. А Беларусь и Россия усилят борьбу с отмыванием денег. Национальный банк и Федеральная служба по финансовому мониторингу России подписали меморандум о взаимопомощи. Стороны будут обмениваться профильной информацией, результатами исследований рисков и сообщать друг другу о новых схемах отмывания денег. Посольство Румынии в Минске снова приостановило выдачу шенгенских виз. В диппредставительстве сообщили, что гражданам Беларуси, которые хотят подать заявление на визу, нужно обращаться в консульский отдел посольства Румынии в Москве. В Минске посольство Румынии продолжит рассматривать только экстренные случаи, которые касаются граждан Румынии. Персональные данные клиентов сети пиццерий «Додо Пицца» утекли в интернет. Из-за инцидента скомпрометированы такие данные, как фамилия, имя, отчество, адреса доставки, номера телефонов и даты регистрации клиентов. Компания признала факт утечки и принимает меры для уменьшения возможных последствий инцидента. Белорусов просят внимательно отнестись к звонкам, сообщениям в мессенджерах и соцсетях от незнакомых номеров. Не стоит называть незнакомцам личные данные и в особенности коды из каких-либо поступающих СМС. И в завершении в Ботаническом саду Минска появится экскурсионный электромобиль ноу-хау отечественных разработчиков. На ней посетителям будет проще объехать территорию в 90 гектаров. Электромобиль может использоваться в закрытых экологических зонах, в парках, санаториях, там, где важна экология. К слову, многие ноу-хау белорусских машиностроителей можно будет увидеть и на международной выставке «Белагра», которая примет гостей со 2 по 6 июня в Минском международном выставочном центре. Я Марина Максимович, хорошего вечера.

0: Каждый маленький ребенок, вылезая из пеленок, открывает мир огромный, разбирая, что к чему.
1: Международный день защиты детей на Центр-ФМ.
2: Детство? Беззаботная жизнь, без школы, без работы. Отдыхаешь, ходишь в садик, да и готово.
3: Нельзя спички брать, нельзя духовку открывать.
4: Ребенку быть классно.
5: Детство длится до того момента, пока ты сам не захочешь повзрослеть.
6: Меньше безобразничать, иначе в угол поставят. Я стоял, мне не понравилось.
7: Оставайтесь на волне, Центр-ФМ.
1: Международный день защиты детей на Центр-ФМ.
0: Беларусьбанк желает, чтобы это лето было счастливым для каждого ребенка.
8: 10, 9, 8, 7.
9: Это запуск грандиозного 6. Фейерверка в Зебраленде. Очередное развлечение, которое тестят на себе зебры-испытатели, чтобы выбрать самое улетное.
8: 5, 4, 3.
9: На этих улетных развлечениях можно получить еще больше удовольствия благодаря манибеку.
8: 1.
9: Приручи дикий манибек с картой Зебра от Беларусьбанка. Лови яркие впечатления и манибек 5% на развлечения.

0: Будь в движении. На Центр ФМ.
1: О спорте просто с Олегом Шебека. Арина Соболенко стартовала с уверенной победой на Ролан-Гаррос 2026. Белоруска в первом круге открытого чемпионата Франции обыграла соперницу из Испании Джессику Бузос Манейро, занимающую в рейтинге 50-е место. Встреча продолжалась 1 час и 16 минут и завершилась со счетом 6-4, 6-2. По ходу матча Соболенко ни разу не подала на вылет, но и не совершила двойных ошибок и сумела реализовать 6 брейкпоинтов из 9 заработанных. В следующем круге лидер мирового рейтинга сразится с победительницей матча между Линдой Фрухвиртовой из Чехии и француженкой Эльзой Жакмо. Парапланеристка чудом выжила после того, как над Альпами ее сбил самолет. Спортсменка спокойно совершала полет и снимала на видео безмятежность горных красот. Однако из-за спины, прямо над ней, словно из ниоткуда, появился одномоторный самолет и, пролетая в непосредственной близости, срезал напрочь параплан. К счастью, женщина не растерялась, успела раскрыть запасной парашют и отделалась легкими травмами. А вот гонщики «Формулы-2», наоборот, проявили филигранную технику вождения. На этапе в Монреале на трассу выбежала белка и, конечно же, решила перебежать ее именно тогда, когда по ней проезжали болиды. К счастью, следуя за автомобилем безопасности, скорость машин была не максимальной, но 15 пилотам пришлось изрядно потрудиться, чтобы не сбить пушистого нарушителя. Болельщики в сети восхищаются реакцией гонщиков, а белка в итоге добила своего, перебежала трассу и отправилась по своим делам. Это были новости спорта на Центр ФМ.
0: Будь в движении. На Центр ФМ. Новый трек.

0: I like the way you kiss me. Артема здесь, британский музыкант, снова со своим суперхитом в эфире. 17:49 на часах, и все лучшее, естественно, готовлю тебе далее. В эфире Центр FM все самые горячие, топовые и тобою любимые, выбранные хиты. Будем слушать их вместе. Здесь The Chainsmokers, здесь Кэшмир со своей свежей красотой Ultra Love, а также белорусский проект Rumi и хит Away. Буквально через минуту. Встречаем.
1: Реклама.
2: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
3: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
4: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула. Всего от 75 рублей. АМИ.
5: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
6: Дискотека СССР в Минске. Вы помните эти мелодии? Вы знаете эти имена? 4 часа. Только звезды, только хиты. 8 августа. Минск-Арена. 16+.
7: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера. Надежное сегодня. Перспективное завтра.
8: Белорусский трек.

Get Out My Head называется хит именно так. Notion и Red Lights. Здесь завершение еще одного часа. Доброго вечера, Беларусь, и привет, мир. Не забывай слушать нас благодаря интернету и онлайн-трансляции.

0: в любой точке планеты, заходи на Центр FM Buy и включай ее онлайн-трансляцию. И, конечно, делай погромче. Bill Gates Lost Frequencies откроет нам новый час со своим So Much Beauty. А еще здесь Prospa и прекраснейший хит Give Me Some Time. Много-много лета музыкального от команды Bingo Players впереди. Встречаем!
1: Погода на Центр FM.
0: Облачная с прояснениями погода и без существенных осадков. Завтра ожидается в Бресте 21 градус, обещают там. В Гродно до 19 тепла, тоже без осадков и тоже облачно с прояснениями. В Витебске облачная с прояснениями погода и 15 со знаком плюс. 18 завтра в Гомеле, тоже облачно с прояснениями. И в Могилеве 16 градусов, облачная с прояснениями погода, возможен кратковременный дождь. В столице завтра 17 градусов и облачно с прояснениями.
2: По материалам ресурса «Погода Бай».
3: Начало часа представляет официальный дилер BLG и Geely. Luxury Motors Plus.
4: Geely EX2. Электромобиль для города нового поколения. Стильный, технологичный и полностью электрический. В наличии от 39 900 рублей. Кредит от 0,95%. Geely Luxury Motors Plus. Маяковского 2, Орловская 88. 7991. Geely.by. Цена с учетом лояльного трейдинга.

0: И снова музыкальное лето. Нас приветствует команда Bingo Players своим суперхитом Give Me Some Time. Сейчас 10 минут седьмого в стране, а Центр FM, как всегда, дарит тебе прекрасную музыку круглые сутки и круглый год. Здесь ярко, тепло, солнечно и, конечно, по-летнему приятно. Deadmau5 и Wolfgang Gartner, именно с ними мы двигаемся дальше, а именно их Animal Roads, Lucas и Stevie впереди. И, наконец, Awake Tonight. Кто не узнал, это Сия, конечно. В компании своих друзей Дэвида Гетта и Афро Джека. Awake Tonight. Слушаем раньше других.
1: Реклама. Бел Интертранс. Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. Бел Интертранс. Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
2: Химия – это мост от земного к космическому. От колбы до высоких технологий. Гродноазот поздравляет коллег с профессиональным праздником – Днем Химика. Более 60 лет вы пишете историю отрасли, создавая будущее из молекул и огня. А год белорусской женщины доказывает – профессионализм не знает пола, но соединяет мудрость традиций и смелость новаторства, рождая великие победы. Пусть формула успеха всегда будет в ваших руках. Гродноазот – энергия, которая не иссякает.
3: УП «Мингаз» объявляет акцию. Покупая газовую плиту, духовой шкаф или варочную панель, доставку, установку и подключение вы получаете абсолютно бесплатно. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
4: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет, реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет», город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
1: Русский трек.

0: 8:30 белорусской столицы показывает, а точнее играет лучшую музыку и поет для тебя, естественно, Центр ФМ. Филли Клаус, этот суперхит, именно так он называется, это Freaky DJs. Ну и, к слову, напомню, что название любой песни из эфира Центр ФМ ты всегда найдешь на нашем официальном сайте Центр ФМ Бай в разделе «Что играло», и для этого достаточно лишь запомнить время и дату, когда звучала понравившаяся для тебя песня, и затем заглянуть к нам в гости уже в удобное время, именно туда, на Центр ФМ Бай, ввести данные, в ответ получить точное полное название хита. Не забывай об этой опции, пользуйся, все для тебя, все с удовольствием. Дальше с нами, после новостей, Be Mine, Джеймс Хайт. Go Home с Доном Диабло. И, наконец, Like a Child. Вместе с Армином Ван Бюреном и RG будем двигаться дальше. Уже через 2 минуты все эти радости музыкальные. Лови в эфире.
1: Новости.
2: Новую банкноту в 200 рублей презентовали в Нацбанке. И снова теперь на ней вместо подписи Петра Прокоповича будет подпись председателя правления Нацбанка Романа Головченко. Заменен год выпуска банкноты с 2009 на 2026. Купюра появится в обращении уже 1 июня, а ее защита будет гораздо сильнее. Сегодня в 144 пунктах по всей стране 11-классники сдавали централизованный экзамен и централизованное тестирование по предметам на выбор. В каждом из них работали представители комитета госконтроля. Они следили за строгим соблюдением правил, чтобы гарантировать всем участникам равные условия. В этом году самым популярным предметом стал русский язык. Его выбрали более 48,5 тысяч человек. В топе также оказались математика, белорусский язык, обществоведение и биология. Следующий централизованный экзамен по русскому или белорусскому языку 11-классники сдадут 29 мая. В этот же день тесты по языкам напишут и участники централизованного тестирования. В Беларуси готовят модернизацию электросетей. К проекту планируют привлекать китайских партнеров. Минэнерго рассказали, в планах реконструировать около 16 тысяч километров высоковольтных линий и более 1000 трансформаторных подстанций. На реставрацию Софийского собора в Полоцке направят 2 миллиона 400 тысяч рублей. Исторический памятник высшей категории включили в новую госпрограмму «Культурное пространство» на ближайшие 5 лет. 1 миллион рублей поступит из республиканского бюджета, а 1 400 тысяч закроет местный бюджет. Выделенные деньги освоят поэтапно. Чтобы музей не терял доход в первые 2 года, реставрации закрывать залы для экскурсий и концертов органной музыки не будут. Объект продолжит работу в привычном режиме. Собор остается одним из главных туристических мест Витебской области. За прошлый год он принял более 120 тысяч человек. Новости компании. Загородный формат жилья всего в 2 километрах от Минска. Новое предложение от Мопит. Малоэтажная застройка в поселке Солнечном. Подробности на Мопит Бай или по телефону А1-545-02-42. И в завершении, белорусские банки начали предлагать россиянам переводы для покупки жилья в нашей стране. Это связано с возросшим интересом граждан России к покупке недвижимости в Беларуси. Некоторые банки предлагают перевести российские рубли и зачислить их без комиссии на счет получателя, а потом либо выдать наличными владельцу, либо перевести продавцу жилья. Также клиентам обещают выгодный курс конвертации. Я, Марина Максимович, хорошего вечера.

0: это Be Mine, это James Hype, и на данном этапе этот суперхит участвует в рамках претендента в наш Центр FM ТОП-20, желает стать участником действующим, от тебя зависит итог. Я напомню, что проголосовать, поддержать песню лайком всегда можно на сайте Центр FM Buy, заглядывай, когда тебе удобно, хоть днем, хоть ночью, голосуй за любимый или любимые хиты, если у тебя их много, так это и вовсе очень даже здорово. Ну а итоги каждую пятницу в 5 вечера в прямом эфире, не пропускай, конечно, здесь, на Центр FM. Топики S7S, Missing You здесь, в завершении часа. Джази Рози с хитом High On Me. А впереди в ближайшие минуты. Много всего интересного, чтобы послушать.
1: Реклама.
2: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
3: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
4: Дискотека СССР в Минске. Вы помните эти мелодии? Вы знаете эти имена? Четыре часа. Только звезды. Только хиты. 8 августа. Минск-арена. 16+.
5: Как сохранить лето в банке?
3: Легко. Берем душистую землянику, бархатистую малину, медовую грушу, сочную клубнику.
5: А дальше?
3: А дальше добавляем желирующий сахар. 7 минут и готово. Желирующий сахар «Классик» 1:1 от Жабинковского сахарного завода. Только натуральный вкус настоящего лета.
6: «Белинтертранс». Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. «Белинтертранс». Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.

Радио Центр FM. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых.

0: Минуты, почти 7 вечера в белорусской столице. Мы бодрые, веселые и в отличном настроении двигаемся дальше, в том числе и настроении благодаря музыке, которая она нам создает прекрасным, отличным или сохраняет именно таковым. Мы синьо, а топик Шимза и A7S. Еще один час для нас закрыли, мы же двигаемся дальше, и уже в новом часе новая музыка. Somebody to love от Unboss. Здесь обязательно будем слушать Гордо. И, наконец, появится Аксвелл и Стив Эдвардс и их Watch the Sunrise. В рамках рубрики «Классика жанра» прекраснейший хит. Послушаем.
1: Погода на Центр-ФМ.
2: Партнер прогноза погоды – лекарственный препарат «Альгиномакс» от «Академфарм».
3: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки «Альгиномакс» – защитный барьер для вашего пищевода и желудка. «Альгиномакс» от «Академфарм». Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом.

0: Чум. Производитель Академфарм. Реклама.
1: 21 градус тепла, облачная с прояснением погода и без существенных осадков. Ожидается все это дело у нас завтра в Бресте. В Гродно 19 тепла, облачно с прояснениями, также без осадков. А в Витебске завтра облачно с прояснениями и 15 градусов, облачно с прояснениями также в Гомеле и в Могилеве. В Гомеле 18, в Могилеве до 16 тепла и, возможно, кратковременный дождь. В столице завтра 17 со знаком плюс и облачно с прояснениями.
2: По материалам ресурса «Погода.бай».
3: Начало часа представляет официальный дилер «Белджи» и «Джили». «Лакшери Моторс Плюс».
4: «Джили EX2». Электромобиль для города нового поколения. Стильный, технологичный и полностью электрический. В наличии от 39 900 рублей. Кредит от 0,95%. «Джили Лакшери Моторс Плюс». Маяковского 2, Орловская 88. 7991. «Джили.бай». Цена с учетом лояльного трейдинга.

0: Лето, солнце и тепло, круглый год и круглые сутки в эфире Центра FM, музыкальная, так точно, Tag to You, хит от Антура у нас в эфире, и, конечно же, все это в 10 минут восьмого только для тебя, а также для всех и каждого, кто рядом с тобой, им большие-большие приветы, не забудь передать от Центра FM и пожелания прекрасного вечера. Двигаемся дальше, именно в нем, в этом вечере вместе, Катриана, хит от Мартина Гаррикса, дальше... С нами Favor от Fisher & Tones and I. А еще проект Гордо и тот самый Дрейк впереди. Sideways. Классная музыка, лучшая музыка для тебя этим вечером и всегда на Центр FM.
1: Реклама. То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Белорусский трек.

0: каждом маленьком ребенке, и мальчишке, и девчонке, сил на двое-трое взрослых или на десятерых.
1: Международный день защиты детей на Центр-ФМ.
2: Старших надо уважать, а детей не обижать.
3: Уже хочется работать, обеспечивать себя самой.
4: Что такое детство? Ты можешь полазать на турниках разных, поесть, насладиться какой-то вкусняшкой. Во взрослой жизни кормят диетическим питанием.
5: У меня ухо чешется.
2: Желаю всем, чтобы они провели это лето хорошо, тепло, никто не болел, было весело, ну и здоровье.
1: Международный день защиты детей на Центр-ФМ.
0: Беларусьбанк желает, чтобы это лето было счастливым для каждого ребенка.
6: 10, 9, 8, 7.
7: Это запуск грандиозного фейерверка в Зебраленде. Очередное развлечение, которое тестят на себе зебры-испытатели, чтобы выбрать самое улетное.
6: 5, 4, 3.
7: На этих улетных развлечениях можно получить еще больше удовольствия благодаря манибеку.
6: 1.
7: Приручи дикий манибек с картой Зебра от Беларусьбанка. Лови яркие впечатления и манибек 5% на развлечения.

0: Ну, прям песня-считалочка. Дин Турней у нас в эфире, 19:31 на часах. И, конечно, все лучшее из мира музыки. Вся она, эта музыка, впереди, сразу после новостей. Здесь вот, например, некоторые из суперхитов, которые появятся через 2 минуты. Музыка от Дэнни Крис и Сико Тои. Don't let me go от них. Развлекать нас также будут проекты RG, Дона. И, наконец, Disclosure и Крис Лейк здесь. 1, 2, 3, вот именно с этим треком все и продолжится, а уже совсем скоро. Добро пожаловать в мир топовой, лучшей музыки.
1: Новости.
2: Алжир и Беларусь рассматривают открытие посольства и запуск прямых рейсов. Об этом стало известно по итогу встречи Александра Лукашенко с председателем Национального народного собрания Алжира Ибрагимом Бугали. Ранее глава государства заявил, что Беларусь хотела бы опираться на Алжир как на одного из ключевых партнеров Северной Африки и заинтересована в выстраивании продвинутых и долгосрочных отношений. Также сегодня президент встречался с бывшим президентом Молдовы, лидером оппозиционной партии социалистов Игорем Дадоном. Александр Лукашенко призвал Кишинев не отказываться от традиционных партнеров и сложившихся связей. Комитет госконтроля проводит мониторинг вступительной кампании в стране от безопасного подвоза выпускников и пропускного режима на входе до хранения бланков и гарантии того, что никто не сможет списать или заранее узнать ответы. Правила созданы для обеспечения равных условий. Тем не менее, сегодня нарушения были зафиксированы, 7 человек удалили из аудитории во время централизованного экзамена. Причиной стали мобильные телефоны, наушники, калькуляторы и внесение изменений в бланки ответов по истечении времени. Казахстан изучает белорусский опыт организации выборов для людей с ограниченными возможностями. Накануне в ЦИК белорусская делегация с казахской обсудила примеры создания безбарьерной электоральной среды. Особые интересы вызвала государственная система ясного языка для граждан с трудностями восприятия информации, а также тактильные трафареты со шрифтом Брайля для незрячих избирателей. Напомню, по нормам ЦИК все помещения для голосования размещают на первых этажах зданий. Входы оборудуют пандусами, а на сами их участках устанавливают расширенные кабины для инвалидных колясок. Белорусскую систему зарубежные коллеги планируют взять за основу при модернизации собственных избирательных участков. В Беларуси растет активность клещей. Только за первые 4 месяца года в стране зарегистрировано около 1800 укусов. По словам медиков, главным методом защиты остается вакцинация. В нашей стране доступны препараты как российского, так и бельгийского производства для взрослых и детей. Однако прививка не защищает на 100% от всех инфекций. Важно помнить и об элементарных способах самозащиты. При укусе лучше всего сразу обратиться в поликлинику и предупредить врача о недавнем контакте с клещом. И в завершении первая ракетка мира белорусская Арина Соболенко вышла во второй круг Ролан-Гаррос, который проходит во Франции. В первом круге 28-летняя теннисистка переиграла испанку Джессику Бусес-Манейро. За выход в третий круг белоруска сразится либо с чешкой Линдой Фрухвиртовой, либо с представительницей Франции Эльзой Жакмо. Ролан-Гаррос – один из 4 турниров «Большого шлема». Соревнование проводится на грунтовом покрытии. Турнир закончится 7 июня. Его призовой фонд составляет около 60 2 миллионов евро. Я Марина Максимович. Хорошего вечера.

0: Don't Let Me Go, Let Me Go, Let Me Go. Дэнни Крис у нас в эфире в компании Sicko Toy. Румынский диджей-музыкант подарил вот такую вот красоту нам. 19.50 на часах. Центр FM по-прежнему дарит тебе настроение благодаря музыке. Очень надеюсь, что в полном объеме справляемся с задачами. И, конечно, дальше предлагаю точно так же продолжать вечер вместе с Мортоном, Моби и Natural Blues от него. А еще суперкрасота Save Me Tonight от Дженнифер Лопес. Да, той самой Джей Ло и Дэвида Гетта. Послушаем.
1: Реклама. Videobill.by. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на Videobill.by.
2: Белорусский трек.
3: Узлы

стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ.

0: Save Me Tonight. Просто прекраснейший хит Дженнифер Лопес и Дэвида Гетта. Свеж, между прочим, и буквально на прошлой неделе, в прошлую пятницу, в нашей радио двадцаточке лучших любимых центров FM Top 20 он взял свой старт, причем триумфально, сразу с 12-й позиции. Вот так, на минуточку. Ну и, конечно, сейчас не лишним будет поддержать трек лайком. Все там же это сделать можно на центр FM by нашем официальном сайте для того, чтобы повысить его позиции. И в рамках центра FM Top 20, да и, конечно, в рамках нашего эфира. В принципе, я напомню, что чем чаще ты голосуешь за любимый хит, чем больше голосов твоих этот хит собирает, тем чаще он появляется в эфире. Вот такая прямая закономерность. 8 вечера в белорусской столице. И сразу после прогноза погоды мы продолжим вместе со Стивом Аоки, диджей Куба, а также здесь DJs From Mars и Адам Бейр. Это в ближайшие 15 минут и послушаем вместе. Меня зовут Глеб Глебов. Отличного настроения тебе.
1: Погода на центр FM.
0: 21, конечно, со знаком плюс, облачная с прояснениями погода и без осадков. Ожидается завтра в Бресте, в Гродно. Нас ждет облачная с прояснениями погода, опять-таки без осадков и до 19 тепла. Облачно с прояснениями также и

0: кратковременный дождь возможен. В Витебске, в Гомеле и в Могилеве. В Витебске 15 градусов, в Могилеве 16, в Гомеле 18 тепла. В столице завтра будет облачно с прояснениями и до 17 со знаком плюс.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Начало часа представляет официальный дилер «Белджи» и «Джили». «Лакшери Моторс Плюс».
3: «Джили EX2». Электромобиль для города нового поколения. Стильный, технологичный и полностью электрический. В наличии от 39 900 рублей. Кредит от 0,95%. «Джили Лакшери Моторс Плюс». Маяковского 2, Орловская 88. 7991. «Джили.бай». Цена с учетом лояльного трейдинга.

Сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр F.

0: Погода на центр FM.
1: Партнер прогноза погоды — лекарственный препарат Альгиномакс от Академ Фарм.
2: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки Альгиномакс. Защитный барьер для вашего пищевода и желудка. Альгиномакс от Академ Фарм. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель Академ Фарм. Реклама.
4: Завтра без осадков в Бресте и Гомеле. В остальных городах вещания Центр ФМ пройдет кратковременный дождь, возможно, гроза. В Бресте плюс 19-21, в Витебске и Могилеве от 14 до 16 градусов тепла. В Гомеле и Гродно плюс 16-19. В столице завтра плюс 15-17, облачно с прояснениями, кратковременный дождь, возможно, гроза.
5: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама. Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся. Реально.
1: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.

Центр FM. Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бейер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: Завтра без осадков в Бресте и Гомеле. В остальных городах вещания Центр ФМ пройдет кратковременный дождь, возможно, гроза. В Бресте плюс 19-21, в Витебске и Могилеве от 14 до 16 градусов тепла. В Гомеле и Гродно плюс 16-19. В столице завтра плюс 15-17, облачно с прояснениями, кратковременный дождь, возможно, гроза.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: прибыли, неразрывно связаны с риском получения ребенка.
1: С Максфлайном.
2: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

0: Центр FM. Далее Армин Ван Бюрен, A State of Trance.
1: Категория 16+.
2: State of Trance.

0: 5 в мировом рейтинге по версии DJ Mag Top 100 2025 года. Нидерланды. Резидент центра с декабря 2025 года. Стиль энергетика. Эйфория.
1: The State of Trance.
0: Пятикратный диджей номер один в мире. Лучший диджей мира в транс-музыке. Легенда. Пионер сцены. Сделал электронную танцевальную музыку мейнстримом. Слушайте легендарное шоу Армина Estate of Trance с специалитетом на танцевальном радио Беларуси Центр FM по вторникам в 22:00.
1: The State of Trance.

Вы на Центр FM, и это Estate of Trance, я Армин Ван Бюрен. Как настроение? Оглядываясь на потрясающие выходные, я до сих пор на седьмом небе после моих выступлений в Денвере, Бруклине и, конечно, на EDC Лас-Вегас, где я закрывал фестиваль на главной сцене. Мой сет уже доступен в интернете, в видео, и там есть несколько эксклюзивных треков. Вернувшись в студию на этой неделе, у нас в Estate of Trance новая музыка от Omnia, Above and Beyond, Дэвид Форбс и Сюма Клар. И я очень рад специальному гостю на этой неделе, второй час, Олли Джеймс. Ну а начать я хочу шоу с одного из абсолютных моментов моего сета на EDC в Лас-Вегас. Это переработка классики Depeche Mode «Enjoy the Silence» «Here in my arms» в Estate of Trance на Центр FM. Радио современной электронной танцевальной

слушаете Армин Ван Бюрен «State of Trance» на Центр FM, танцевальном радио Беларуси. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

Trans на Центр FM, танцевальном радио Беларуси.

0: Вы слушаете Армин Ван Бюрен «State of Trance» на Центр FM, танцевальном радио Беларуси.
1: Категория 16+.
2: Реклама.
3: Ты крути, крути гуся, с Макс Лайном ты крути, крути гуся. Реально.
4: Подробности на MaxLine Buy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
3: С MaxLine.
5: Мам, пап, привет! Мы решили получить одежду как взрослые, пока вас нет дома.
6: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
7: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты.

0: Сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM. Вы слушаете Армин Ван Бюрен State of Trance на Центр FM. Танцевальном радио Беларуси.
1: Категория 16+.
0: State of Trance. Армин Ван Бюрен. Диджей номер 5 в мировом рейтинге по версии DJ Mag Top 100 2025 года. Нидерланды. Резидент центра с декабря 2025 года. Стиль энергетика. Эйфория.
1: The State of Trance.
0: Пятикратный диджей номер 1 в мире. Лучший диджей мира в транс-музыке. Легенда. Пионер сцены. Сделал электронную танцевальную музыку мейнстримом. Слушайте легендарное шоу Армина Estate of Trance с специалитетом на танцевальном радио. Беларуси, Центр FM.

большинством эпизодов вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.ru.

0: Далее гостевой микс с Олли Джеймс в State of Trance с Армин Ван Бюрен на Центр FM, танцевальном радио Беларуси. Вы слушаете Армин Ван Бюрен State of Trance на Центр FM, танцевальном радио Беларуси.
1: Категория 16+.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка. С Максвайном.
1: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM. Вы слушаете Армин Ван Бюрен State of Trance на Центр FM. Танцевальном радио Беларуси.
2: Категория 16+.
1: State of Trance. Армин Ван Бюрен. Диджей номер 5 в мировом рейтинге по версии DJ Mag Top 100 2025 года. Нидерланды. Резидент центра с декабря 2025 года. Стиль энергетика. Эйфория.
3: The State of Trance.
1: Пятикратный диджей номер 1 в мире. Лучший диджей мира в транс-музыке. Легенда. Пионер сцены. Сделал электронную танцевальную музыку мейнстримом. Слушайте легендарное шоу Армина Estate of Trance с специалитетом на танцевальном радио. Беларуси Центр FM по вторникам в 22:00.
3: The State of Trance. The world's hottest artists. The most exciting talents. This is an exclusive guest mix on a State of Trance.

Прислушайте гостевой микс с Олли Джеймс в State of Trance с Армин Ван Бюрен на Центр FM, радио современной электронной танцевальной музыки.

Вы слушаете Армин Ван Бюрен «State of Trance» на Центр FM, танцевальном радио Беларуси. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

0: Вы слушаете Армин Ван Бюрен «State of Trance» на Центр FM, танцевальном радио Беларуси.
1: Категория 16+.
2: Реклама.
3: Ты крути, крути гуся, с Максайном ты крути, крути гуся.
4: Подробности на Maxline Buy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
5: Фестиваль в Токио. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественные

0: Так, приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Диджеи выбирают Беларусь. Это Центр FM. Радио современной танцевальной электронной музыки. Бит не знает границ. Вы слушаете Армин Ван Бюрен «State of Trance» на Центр FM, танцевальном радио Беларуси.
2: Категория 16+.
1: «State of Trance». Армин Ван Бюрен. Диджей номер 5 в мировом рейтинге по версии DJ Mag Top 100 2025 года. Нидерланды. Резидент центра с декабря 2025 года. Стиль энергетика. Эйфория.
3: The State of Trance.
1: Пятикратный диджей номер 1 в мире. Лучший диджей мира в транс-музыке. Легенда. Пионер сцены. Сделал электронную танцевальную музыку мейнстримом. Слушайте легендарное шоу Армина Estate of Trance с специалитетом на танцевальном радио Беларуси Центр FM по вторникам в 22:00.
3: The State of Trance.

слушаете Армина Бьюрен на State of Trance на Центр FM в танцевальном радио Беларуси. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

0: вы слушали гостевой микс с Олли Джеймс в Estate of Trance с Армин Ван Бюрен на Центр FM. До следующей недели.
1: Вы слушали Армин Ван Бюрен Estate of Trance.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды –

0: Радиошоу «Гексагон» с Дон Диабло на центре.
1: Категория 16+.
2: Дон Диабло. Дон Диабло. Дон Диабло. Hexagon Radio.

0: Hexagon Radio.
1: Yes, back once again. It's the one and only Dominator. Hexagon Radio.
2: Всем привет, вы на Центр FM, о танцевальном радио Беларуси. Я Дон Диабло, и это Гексагон, новый эпизод, большой выпуск, много отличных мировых премьер, включая эту от GLV и Скруфиза. Кроме того, мы только что анонсировали эксклюзивное шоу в следующем месяце в Германии, где представим много новой музыки. Больше дат на моем сайте, они появятся чуть позже, поэтому имейте в виду. А с трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на centrfm.by. Он появится спустя несколько дней. После того, как я много работал в студии, я очень рад снова вернуться на гастроли. Будут избранные шоу, не так много, как обычно, потому что все-таки я сосредоточен на других творческих проектах, помимо выступлений по всему миру. Скоро я расскажу и о них. Итак, если будете рядом, заходите на мое шоу, будет круто.

0: пока я включу для вас мировую премьеру от Джио Лиску, Физа и Аниса Майя. Трек называется «Да-да-да» на Центр FM.
1: It's gonna be special. And in the meantime, I'm gonna play you guys a worldwide premiere. JLV, Screw Fizza, Anisa Marie, da da da.

Еще одна мировая премьера прямо здесь и прямо сейчас на Центр FM в Гексагоне. Алекс Мартин вернулся на лейбл с треком «Get Risky». Он летом с Колов, и мы хотим поставить его прямо здесь и прямо сейчас как мировую премьеру.

На случай, если вы пропустили, что почти невозможно, ремикс от Kevin Dave Ree вышел на прошлой неделе, и я ставлю его для вас прямо здесь и прямо сейчас на Центр FM танцевальном радио Беларуси в Гексагон. Большой трек не пропустите. Ремикс Kevin Dave Ree на Дон Диабло with Khalifa и Кристиан Гейтс «Go Home with a Stranger».

0: want to drop a Hexagon classic right before we go into the Demo Day track of the week? Yes, we do.
1: Итак, наступило время для классики лейбла Hexagon. Это Дон Кок. Электронный дуэт из Германии, полный киберпанка и футуристических вайбов. Что тут сказать, часто играл этот трек в своих сетах. Если вы его пропустили, то слушайте прямо здесь и прямо сейчас. Если вы не обратили на него внимания, он все еще звучит, и не буду врать, вышел в 2020 году, прошло около 6 лет, а звучит все так же свежо. Итак, Дон Кок, Snakebite в классике Hexagon. Гомма, Центр FM.
0: Это Hexagon Classic, Snakebite.

0: Snakebite, Don Kong, Hexagon Classic. Yes, indeed, we have arrived to that section of the show, the Demo Day track of the week. This week we got something funky, something danceable, something groovy. His name is Hugger. I hope I pronounced that right. It's with a...
1: И так мы добрались до той части, а именно демо-трек недели. На этой неделе у нас кое-что заводное, танцевальное, грубое. Все, как мы любим. Зовут продюсера Хагге, надеюсь, произношу правильно. На русский можно перевести как «уютное времяпрепровождение». И не в смысле романтическом, а то, как мы его проводим. Хагге издание, ему 44 года, может быть поздновато, но само то. Итак, демо-трек недели, Хагге и «Right Here, Right Now» на Центр FM, танцевальном радио.
0: Over here at Hexagon Radio. We love the vibe. I want to play to you guys as the Demo Day track of the week. A 44-year-old Danish producer and songwriter. Right here, right now. Demo Day track of the week.

0: Вы слушаете радиошоу «Гексагонос» «Дон Диабло» на танцевальном радио Беларуси «Центр ФМ». Категория 16+.
1: Реклама.
2: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся.
3: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: С MaxLineом.
0: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты.

Центр FM. Вы слушаете радиошоу «Гексагон» с Дон Диабло на танцевальном радио Беларуси «Центр FM». Категория 16+. Дон Диабло. Дон Диабло. Дон Диабло. Hexagon Radio. Hexagon Radio.

А далее у меня сюрприз, гостевой ремикс. В честь прошлого релиза Move Your Body я пригласил в студию главного героя момента Джи Пол. Вообще-то у него больше всего релизов на лейбле Гексаго среди всех артистов, и мы очень рады видеть его здесь у нас. Трек Move Your Body хорошо принят диджеями, как я уже сказал, он сейчас на подъеме. Я очень горжусь тем, что мы поддерживали его с самого начала. И мы очень рады, что он здесь, чтобы показать мини-микс, который просто разрывает. Итак, Джи Пол с Гексагон на Центр FM с гостевым мини-миксом.

0: That was it, guys. Show was so full, we didn't even have time for a chill time track.
1: А вот и все шоу было таким насыщенным, что у нас даже не осталось времени на chill-out трек. Но это, на мой взгляд, хороший трек. Некогда отдыхать, как говорится, нет времени на медленные танцы. Мы здесь, чтобы зажигать. Итак, увидимся в следующий раз. Трек-лист на centrefm.by появится спустя несколько дней. Пока.

0: слушали радиошоу «Гексагон» с Дон Диабло на Центре.
1: Реклама.
2: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся. Реально.
3: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.

0: Фантазии.
1: Центр.
2: Гостевые миксы белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все.

сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.